0: C'est très bien. Я раньше вообще не могла улыбаться и смеяться, ничего. Даже если ты расскажешь кому-то, мне не станет от этого легче.
1: У меня раньше такое тоже было. Ну, вообще ни с кем не хотела делиться. У меня из-за этого даже не было друзей, потому что никому не верила, потому что меня использовали, меня часто предавали. И оно вот держится в голове, то, что вот ты никому не нужен, ты с этим каждый день живешь, и просто начинает тебя съедать, съедать, и тебе кажется, что тебе ничего не поможет.
0: Мне выговоры эти, вот сколько я выговариваю, оно не легче. Ты вспоминаешь, вспоминаешь, ты просто тревожишь старые раны. А если об этом не вспоминать, не рассказывать, ты просто об этом забываешь, пытаешься забыть, но становишься чуть тише боль. Тут просто есть много чего было больного. Я жила с мамой до 6 лет. Папа умер. Мама начала пить из-за того, что папы не стало. Потом ее лишили родительских прав, и получилось так, что я осталась сиротой.
2: А сейчас я нашла свою маму, но мы как не родные. Мы не знаем, как общаться друг с другом.

0: левые крайние.
1: Сюда уж провода обпили, бляха. Как тут?
0: Ну идем.
1: Там идем, я покажу.
0: Да, чтобы это там не было.
1: Да.
0: О, Вась даже вырезал. Ну, пожарный дом, все, и дом. Все, закрывайте, поломай.
2: Сейчас, пожалуйста.

0: Замуж?
1: Что надо? По заказу.
2: Я пока не хочу.
1: Может, надо?
2: Нема за кого.
1: Найдем.
3: Володя холостяк.
2: Не, вы себе берите.
4: По Володе. Холостяка.
1: А ветврач этот молодой не хочешь? Нет. Артем.
2: Куда он, щепка как худая? У меня нет времени на отношения.
1: Я тебя отпускаю с работы.
2: А завтра можно? С работы, пожалуйста.
1: Завтра?
2: Да. Пожалуйста.
1: Ну, ты в поисках мужа.
2: Да.
1: И где ты его будешь искать?
2: В Бресте.
1: В Бресте?
2: Да.
1: Покажешь?
2: Да.
1: Достойный хоть или нет?
2: Да. Не курит и не пьет.
1: То, может, и больной, не?
2: Не больной. Здоровый.
1: Ладно, за твои заслуги перед Родиной.
2: Спасибо большое.
1: Короче, можешь уже собираться.
2: Хорошо.

0: Ну, это Катя, я приехала.
1: Хорошо, давай, Катюша, заходи.
2: Стоим, покушаем с Аминой. Как у тебя, Катя, дела?
3: Хорошо.
2: Хорошо. А на работе как?
3: Тоже хорошо.
2: Нормально?
3: Да.
2: Аминушка будет кушать, девочка. Что? Ну, сейчас вывернешь. Докрутишься, да? Давай. Опа, молодец. Она любит пожульничать у меня, да, солнышко? Давай, давай, покушаем. Покушаем. Я тебе там, может, мультики найду. Включим мультики. Будешь мультики смотреть и будешь бай-бай, да? Бай-бай. А потом пойдем гулять. Сегодня погода лучше, чем вчера была. Можешь посмотреть, как мы фотографировали ее. Я фотографировала, но я такой еще фотограф. Да, Амина такая вот. Там танцует тоже возле телевизора. Музыка и пляшет. Ну, где музыку слышит, там и танцует. На улице тоже идем. Где услышала, погромче и в коляске выплясывает. О, звонит по телефону. Я ей два хвостика, видишь, завязала. Две антенны торчат. Она не ходит с ними, она снимает. Красотка. А тут ведро надела и ходит. Ну, сама себе, не кто-то. О, перчатки на ноги. Это у Наташи там мои перчатки взяла, надела на ноги. Танцорка там по телевизору какие-то песни шли. Я ее взяла, засняла вовремя.

А вот, хотя поменьше, может, получше будет. Эту или эту. Давай, сейчас напускаем тебе. Особенно мама, да, напустит. О, какие шарики!

0: детки играются.
1: Ну, а мне не интересно.
0: О, какие шарики получились. Смотри, Амина.
1: Опа.
0: Опа. Какая игрушка.
1: О, видишь, сколько у меня? Пусть маленьких есть. Я тоже махаю.

0: Кать, лови.
1: Кодзо.
2: О! Ах ты!
1: У него голубые глаза?
3: Да.
0: Как у тебя?
3: С ней копия.
0: Какая бушка. Улыбка на тебя похожа.
3: Но.
1: Видно, что сестры.
3: Угу. Он тут в следующий раз приехал к ним в гости.
1: Ты костюкой стою.
3: Но.
1: Пусичка.
3: Тут вместе с мамой снимались. А, тут подстригли ее. Вот. Лысенькая. Лысенькая.
1: А зато потом такая шевелюра шикарная будет.
3: Ну да. Я ее стригла на лысо.
1: Красотка. Это еще прикольная фотка.
3: Тут я маму фотографировала. Маму банан ей давала.
1: Вот еще шикарная фотка.

0: Все будет, Кать, хорошо.
1: Попробуй что-то новое. Посмотри, что да как. Если не понравится, вернешься обратно сюда.
0: Все нормально.
1: Будешь с мамой жить, будешь малую сестру свою нянчить. Будешь подготавливаться к будущей жизни взрослой.

0: Амина, порежешь пальчики? Куда ты? Дай сюда.
1: Еще язык порежь. Все.
0: Так сейчас выпьем и пойдешь, потому что я уже потом жарить буду. Иди. Папажа уже не будет. Я уже папажа пить не буду. Иди. Мне уже папажа надо работать. Все, давай, иди. Да, я сама лучше. Ты сейчас найдешь. Все, потому что надо сейчас мне стол освобождать. Буду делать чебуреки. Солнце светит, вообще не могу. Сейчас завешу. Хоть бы на зиму сказал. А тут в долги влезла, цепочку понесла, потому что Амине надо купить, чтобы было покушать. Цепочку золотую занесла в ломбард, ну потом, я, конечно, я забрала. Просто, что вот я говорю, я бы уже заработала этих денег, но мне не с кем было оставлять дитё. Попробую продать этих пару чебуреков, а много не буду делать так. Пять того, ну чтоб... Пусть я 6 рублей заработаю, я Амине уже заработаю даже на те же, на то же молоко и на творожок. Давай, иди, забирай, иди туда, иди. Все, давай, я... Олег, я тебе говорила, смотри за ней.

0: русские телевизор. Смотри за Аминой, чтобы она, ну правда, Олег. Потому что она же вот минута туда, она в розетку лезет, она в газ включать пытается, ну зачем? Ты уже сидишь, что сидишь, чтобы я не переживала.
1: Дай пойдешь у меня.
0: Ты знаешь, что это беда. Ходячая беда.
2: Чебуреки горячие. Чебуреки горячие. Чебуреки горячие.
3: Янка, зажаришь свои или так?
4: Любой.
3: Минуточку.
2: У вас без дачи, да? Спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Удачного дня вам. Чебуреки. Здравствуйте. Будете брать? Нет, не хотите. Удачного дня вам. Чебуреки.
4: А также большой выбор фотоаппаратов и надежности.
2: Чебуреки. Чебуреки горячие.
0: Алло. Hello.

0: Привет.
1: Привет.
0: Привет.
1: Привет. Нормально, сходила, продала. Все продала, да. Уже дома у Амина кушала даже. Тебе? А на вот целую бутылку забирай. На. Давай. Давай, давай. О, видишь, вкусно? Чебурека дать закусить? Ну-ка, телефон жалко. Телефон жирный будет. Да, сегодня Катя на работе, завтра будет на работе. У нее только один день вчера был, она 6 дней подряд работала. До 8? Ну, как когда, иногда бывает, раньше приезжает.

0: что ты делаешь? Ты так уже в соцопеке стоишь на учете.
1: Я понимаю, что не так себя есть. Все время хочу быть хорошей. Я всю жизнь хочу быть хорошей, но мне не получается так. Я... Все, я молчу. Все, прости, пожалуйста, Катя.

0: Как дела?
1: Плохо.
0: Шикарно. Рассказывай. Что плохо?
1: Плохо это то, что мать начала пить.
0: А честно, она заканчивала? Она продолжает пить.
1: Да, продолжает.
0: Отлично.
1: Еще хуже
0: Хорошо.
1: стало.
0: Ну, смотри, у каждого есть выбор, правда?
1: Да.
0: У мамы тоже есть выбор.
1: Пить или не пить?
0: Пить или не пить. Это ее выбор. Почему тебя это задевает?
1: Потому что ребенка жалко.
0: Какого ребенка?
1: Дочку одну.
0: Давай
1: Сестру.
0: принадлежность. Сестру.
1: Сестру.
0: Тебе очень жалко твою сестру.
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что она страдает из-за мамки. Я не знаю, что делать.
0: Что ты можешь сделать?
1: Может, можно как-то принудительно ее отправить на лечение?
0: Мы говорили это в прошлый раз, да? О том, что для этого человек должен захотеть. Он должен сказать: все, я готов, я устал, я больше не могу так жить. Катя должна понять и принять, что мама вот такая, какая она вчера была. И это полностью выбор мамы. Вы можете ее замотать скотчем, закодировать, увезти на Луну, завести ее в самую глубокую деревню. Но мама выбирает быть такой, какой она была вчера. Это больно, это страшно, но это нужно принять. Пока не наступит это принятие, ничего в жизни не поменяется. Ты все равно будешь мучиться из-за сестры. Ты будешь мучиться из-за мамы, что где-то там в глубине души ты как будто бы знаешь, что ты можешь.

0: ее спасти, что если ты отдашь ей, не знаю, там пол своей зарплаты, она сразу пойдет, накупит детских вещей, станет самой лучшей мамой в мире, которой она тебе не была. Но это неправда. Как только ты перестанешь себе врать на эту тему, тебе станет намного легче. Мы в прошлый раз говорили с тобой, что ты маме отдала уже больше, чем надо. Ты ей помогала, ты ее поддерживала, ты ей подставляла плечо, ты подставляла плечо с сестрой, ты прикрывала. Ну, да, давай уже чистый лист открываем. Это называется созависимое поведение. В нем обычно, в него попадает семья человека, который употребляет. Там есть чувство вины, там есть чувство окрыленности потом, когда он вдруг перестает пить. Ну, так кажется семье, что он перестает пить. Ну, нужно выходить из этого состояния. Кать, в тебе очень большой стержень есть. Я таких сильных людей редко когда вижу, я тебе честно говорю. Но очень много обиды и непринятия. Ты все равно считаешь, что ты можешь все поменять. Ничего ты не можешь поменять. Ничего.
1: Я уже давно руками намазал. Да, Мина, ой, какая будет мама. Еще челку постричь надо, ножницы нет хороших.
2: На мои.
1: А, ну все.

0: Катюш.
1: Это где?
0: Я приду через полчаса.
1: Хорошо.
0: Ну, добрый. Ты сегодня же выходной у тебя, да?
1: Нет, рабочий должен быть.
0: Рабочий.
1: Да.
0: Ну, я через полчаса приду, хорошо. Она спит?
1: Да.
0: Ну, все, добрый, доченька. Я только поставила, я не могла включить, потому что, ну, я потом объясню, где я была. Ну, добрый, все, давай.

0: Алло, здравствуйте. Меня сегодня не будет на работе. У меня до сих пор мать не появилась домой. Ребенка не с кем оставить.
1: Ясно, я тебя понял, давай. Чешется. Ешь. Последнюю ложечку. Сейчас пати съест.

0: Vogliamo fotografare, faccia. Scendi, scendi. Красотка какая. Амина?
1: Yeah.
0: Амина, улыбнись. И?
2: Я сегодня целый день мамке звонила.
1: Дозвонилась или нет?
2: Утром, да.
1: И что она
2: тебе сказала?
1: Где-то в
2: 7:50. Она сказала, что через полчаса будет, и так и до сих пор полчаса тебе длятся. Мне уже на работе уже сколько отпрашиваться можно.
0: Хорошо, что еще не выперли оттуда. Зачем ты разбираешь?
1: Значит, директор хороший на работе.
2: Да.

0: Если бы не был бы хорошим директором, то уволили бы сразу.
1: Ну да. Уже все было бы.
0: Пожалел просто.
1: Ну.
0: Она, походу, получила детские и забухала.
1: Не знаю.
0: На детские когда она вообще получает?
1: Я не знаю, она не говорит мне про них. Она мне ничего не
0: Я
1: говорит.
0: бы на твоем месте взяла бы, забрала у нее карточку.
1: Ты хочешь, чтобы меня отсюда поперли как этого? Как буду я за малой смотреть?
0: Я сочувствую тебе с твоей мамой вообще. Ну что, у меня тоже такая же в детстве была хрень с мамкой моей. Ее лишили родительских прав. И вот, у нее сейчас 7 детей. Ну, всех детей забрали, конечно, в детский дом, а там потом поусыновляли, в одну семью взяли всех, 7.
1: Сколько тебе лет тогда было, когда тебя забрали?
0: Ну, мне было 6 лет.
1: Капец. Мне тоже где-то так было.
0: Она даже иногда звонит, но я трубку не поднимаю. Если я даже подниму трубку, она позвонит пьяная. Мне даже вот тем летом, как она мне звонила, поздравляла с днем рождения, была бухая. Пипец. Вообще невыносимо. Я даже ее не могла слушать.
1: Капец.
0: Начала реветь в трубку. Прости меня, доченька.
1: Моя мама тоже так любит делать.
0: Самое главное, что у нас хорошая семья установила.
1: Это да. Это самое главное. Ну да. Чего нету? Нечем играть самим. Ты разломала то, что я строила, вот и все. Теперь сама строй. Не буду я тебе больше строить. Че, в игрушки не играешься? Я играюсь.

0: Угу.
1: Тихо.
0: Это он?
1: Там мужик кто?
2: Это тот, блядь, мужик.
0: С кем вы разговариваете на лестнице?
2: Да.
1: Это тот мужик. Я, короче, держи мою, я попробую позвонить. Если сейчас, мы вам уходим.
0: Что ты, моя милочка? А?
1: Ты что, кипнулась, давай голову. Он снова за кого? Он с мужиком в руках. А как с ним он с мужиком? Он не в адеквате. Он просидел из-за убийства.
0: Ну, надо ментов вызывать просто, потому что это вообще...
1: Ментов? И что, чтобы ее сразу в детдом забрали? Ну, каких ментов? Тут мамка постоянно ошивается. Постоянно отсюда забираешь ее.
2: Да.
0: Катя, попробуй еще раз мамки своей набрать. Давай я наберу с твоего телефона.
1: Да, короче, держи малую, я попробую позвонить. Малой, руки сковай.
0: Амина. Амина. Согревайся.

0: Окей, прячь. Она росла, все, блядь, руки мерзли.
1: Что, трубки не берет? Блядь, вот скотина, а? Мать называется.

0: момент часово недоступны. Потелефонуйте позднее. This subscriber is not available now.
1: Амин, ну возьми, позвони маме, скажи, хай домой иду. Позвони маме, на. Скажи, алло, алло, иди домой. Нет, ты спать пойдешь? Где спит тогда? Все. Ложись.

0: коротенько. Пожалуйста. Ну не обижайся. Ну, я смотрю, что ты. Ну,
1: все хорошо. Всё? Я просто устала.
0: Ну, все хорошо. Хорошо, хорошо. Только не злись на меня. Я знаю, что я виновата. Я знаю, что я вот такая. Ну, прости, пожалуйста, меня. Я буду стараться. Я буду стараться, как могу. Только не обижайся, хорошо? Ну, как тебе, дочечка, объяснить? Ну, не знаю, как правильно даже объяснить. Просто послушай меня, вот какая я есть. Я сама во всем виновата, просто я не понимаю, почему так. Почему вот оно вот именно, ну, все вроде бы было у меня. Я помню даже, когда я, ну, молодая была, да, вот я всегда говорила, не дай бог, я выйду замуж за алкоголика. Я стараюсь, я как могу, я правда, я не в том дело, я правда, я стараюсь как могу, но я не знаю, что со мной творится. А я не знаю, что мне делать, я просто не понимаю, почему так. Почему именно я такая? Я просто не... Прости, пожалуйста. Просто я не понимаю, почему. Я вот сколько раз задаю вопрос, почему именно мне вот так? За что? Вроде бы все, я все соображаю. Я стараюсь.

0: По закону право на опеку либо усыновление предоставляется в первую очередь родственникам. Но ваша мать была лишена родительских прав в отношении вас. Это значит, что хотя Амина фактически ваша сестра, юридически вы сестрами не являетесь. Поэтому ваше заявление на опекунство будут рассматривать не в приоритетном, а в общем порядке. Понимаете?
1: Да.
0: При рассмотрении вашего заявления комиссия будет учитывать все факторы, в том числе ваше семейное положение. Вы замужем?
1: Нет.
0: Вы должны понимать, что в приоритете будут семейные пары. Может случиться что угодно. У вас нет супруга, который в сложной ситуации поддержит вас и ребенка материально. Это будут учитывать. Вы сейчас проживаете вместе с матерью и сестрой в арендованной квартире. У вас есть собственное жилье?
1: Нет.
0: Значит, при рассмотрении ваших документов комиссия будет учитывать расходы не только на содержание ребенка, но и на аренду жилья. Ваш доход должен гарантированно обеспечивать покрытие всех расходов. Сколько вы в среднем зарабатываете в месяц?
1: 690.
0: Конечно, если вы подадите заявление на опекунство, мы рассмотрим все документы более детально. Но пока я могу вам сказать, что у вас не очень большие шансы получить право на опеку. Вы должны понимать, что комиссия будет выносить решение в первую очередь в интересах ребенка.
1: Да, я понимаю.
0: Какая сейчас обстановка дома?
1: У нас сейчас нормально, хорошо.
0: Понятно. Но ваша мать...

0: Амина, смотри, птички. Смотри, как летают. Видишь? Вот там летают. Улетела.
1: Папа!
0: Амина!

0: 问那么蠢的吗？你问的什么烂消息？有了，有了，能来到这我去。Ну давайте быстрее, снова на это самое. Подойдите, ну. Ну, значит так, ребята, у нас сегодня с вами такой неординарный случай, поэтому, потому что работает у нас как бы неординарный человек в нашем коллективе, чисто мужском, Екатерина. Значит, у нее сегодня день рождения. Хочется поздравить ее, подарить небольшой букет.
1: Спасибо большое.
0: И, ну, сладенькое. Да, кстати, по традиции, у нас по лесозастрой, значит, именинники работают только до обеда.
1: Хорошо.
0: Поэтому, я не знаю, наверное, весь мужской коллектив присоединяется, да, к поздравлениям. Пожелаем вам здоровья, самое главное.
1: Спасибо.
0: Хорошего настроения, чтобы вы всегда были жизнерадостны, любили
1: Спасибо.
0: Каждый миг жизни.
2: Мама, иди сюда.
3: Сейчас иду.
2: Иди пить чай.
3: Иду.
4: Ну, давай загадывай, чтобы была самая главная дочечка счастливая, здоровая. Ну, то, что ты сама себе желаешь, что пусть исполняется. Все, будь наблюдением.
1: Спасибо.
4: Давай, задувай свои свечи. Вкусно. Ой, вкусный тортик. Или так. Да? Видишь, какие цветочки подарили Кате? Какие красивые цветы. Иди, иди. Мама торт поест.
5: Ой, ой, ой.

0: Алиса, включи песню «Все будет хорошо». Алиса, включи песню «Все будет хорошо».
1: Включаю Мити Фомин. Песня «Все будет хорошо».
0: Алиса, включи песню «Верка Сердючка. Все будет хорошо».
1: Включаю Верка Сердючка. Песня «Все будет хорошо».

0: Давайте пофантазируем в плохую сторону. А давайте пофантазируем, что мама в пьяном угаре выбросила ее в окно. Хорошо, не мама. Хорошо, завелся какой-то мужик. Опять же, скорее всего, он был пьяный. Он что-то сделает с этим ребенком.
1: Я люблю Амину и хочу оформить опеку над ней.
0: Как это будет? Как ты это видишь?
1: Мне будет трудно, но у меня нет выхода.
0: Твоя к ней любовь, это очень много значит. Но это не значит, что ты должна всю жизнь теперь держать ее за руку, понимаешь? Это не твой ребенок. Это не твоя ответственность. Это вот твоя сестра. Ты ее очень сильно любишь. Вопросов здесь нет. Но ты можешь дать шанс ребенку жить дальше с другими мамой и папой, которые будут ее любить, которые будут ее ценить и не будут ее травмировать. Рассказываю тебе сейчас примерный план, просто чтобы тебе не было за нее страшно. Любая семья, которая захочет ребенка усыновить, они будут заполнять огромное количество документов. Это прямо полгода обычно затягивает. То есть к ним приезжают в гости нечаянно, смотрят, как они живут, что происходит у них дома,

какие у них взаимоотношения друг с другом, есть ли у них другие дети, какие у них взаимоотношения между детьми. То есть это все очень подробно изучается. И только лишь после этого, и только с согласия твоей сестры, то есть если она действительно пойдет на контакт, то они смогут ее взять. То есть если это будут какие-то нехорошие люди, им не отдадут ее. Вот, видишь, это достаточно безопасный путь. Если ты отпустишь эту ситуацию, да, и уже, ну, уберешь, давай скажем, сестру из травмирующей ситуации. Я прекрасно понимаю, что это очень сложно взять, да, и ответственность на себя за этот шаг. Пойми, что для сестры это действительно шанс. Я думаю, я очень на это надеюсь, что она когда-то скажет тебе спасибо за это. Но есть одно но. Если ее удочерят, то вам не разрешат общаться. Ты тоже должна быть морально к этому готова. То есть не так, что ты там будешь потом ездить, обивать пороги и кричать: «Это моя родная сестра, я хочу с ней встретиться». Нет. Но у нее будет другая жизнь. И ты, ну, должна понимать, что ты не сможешь с ней общаться. И это не значит, что ты плохая сестра.

0: что? Я была в милиции.
1: А когда ты дома будешь?
0: Ну, ты сейчас дома?
1: Да.
0: Так а мне еще, эти, правильно говорят, создают эти документы все, я потом приду.
1: Давай домой быстрее, потому что мне завтра на работу.
0: Хорошо, хорошо, дочечка, все, я тебя слышала.
1: Угу.
0: Все.
1: Все, пизда. Ладно. Помириться попал.

0: на конкурсе тебе дадут схема прихвата. Схема прихвата здесь будет, но ты здесь не ставь, чуть-чуть ниже ставь. Потому что ты когда чуть-чуть здесь поставишь, у тебя здесь тянет шов. А так прихватка чуть-чуть ниже из середины. Прихваточку поставила, подводишь эту. Сейчас это ты будешь делать. Ну все, как этого, как будет там на соревновании. Так, померила, все хорошо. А как ты падаешь? Раз. Да. Отлично. Сейчас смотришь. О, смотри, идеально. И не переживай, я понимаю, что этот конкурс будет, ну, страшно там, это. Не переживай. Вот спокойство и это. Давай. Я буду отсюда смотреть. Стань, чтоб это, чтоб тебе ничего не мешало. Хорошо? Не волнуйся. Все нормально. Это ничего страшного.
1: Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Молодец, молодец, давай-давай-давай. Туда-сюда, не волнуйся. Ты должна чувствовать металл. Придержи, придержи. Вот, вот, вот, вот. Все, пошла дальше. Вот так, вот так, молодец. Вот так идет. Идешь, идешь, идешь дальше, дальше. Очень хорошо. Так, молодец, молодец. О, хорош.
0: У тебя все здесь хорошо? Да, я понимаю. Очень говорит. Все хорошо. Просто нижняя кромка у тебя очень большая. Витя снял тогда, очень это. Будет идеально. Ты молодец. Вот здесь надо было остановиться, но я уже не стал, потому что иди, чтобы ты почувствовал, как надо. Хорошо? Там все хорошо, ты не смотри. Все прекрасно. Идеально. Если ты так заваришь, первое место будет. Именно среди молодежи.

0: Может, и начинать. Заварили.
1: Спасибо.
0: Можно на компас.
2: Он, сука, блядь. Сколько у нас случилось? Где это будет? А? Новую заготовку. Колонку. Да. Сварить, а она уже будет.
3: Можете вот эту померить.
1: Спасибо. У меня другая на работе.
4: Внимание! Просим участников конкурса «Лучший сварщик Беларуси» пройти к месту проведения конкурса.
5: Что происходит?

место. Номинация «Лучший молодой сварщик» занимает Михаил Бык. И первое

0: 뭐지? 나쁜 놈들.
1: 이정.
2: О, не туда. Вот туда, в монастырь все. Идем. Ты же знаешь, что ты у нас самая лучшая. Да? Становись. Оп. Ты у нас самая лучшая. Работница этого цеха. Ты у нас участвовала в конкурсе, и мы хотим тебе сказать, для нас ты заняла первое место. И небольшая награда тебе.
1: Тебе от нас всех держи.
2: Медаль за отвагу. Снимай.
1: Оставайся таким же молодцом.
2: Все.
3: Ни у кого такой нет, только у тебя такая есть.
2: Селфи на память.
4: Фото для истории с улыбкой, чтобы всем запомнилось.
3: Вдруг и улыбайся.
2: Пощекочи. И сыр!
5: Привет. Привет. Держи.
6: Спасибо большое. Мне просто надо было за аренду квартиры заплатить. Хозяйка уже 3 раза звонила, сказала, надо заплатить. Я тебе с зарплатой отдам. Спасибо большое. Пока.

0: Мать вам вообще ничего не сказала, куда она пойдет?
1: Примерно знаю, где она сейчас. Примерно она.
0: У Вовы? Стрёмного такого.
1: Да. Ума не хватает ни хрена она.
0: Но. Это капец просто.
1: И так уже берег на. Сколько можно? Я же не секрет.
0: Ни стыда, ни совести, блин.
1: Саня, привет. Нет, можно перекантоваться, тебе можно? Перекантоваться, можно у
0: Так
1: тебя
0: оставайтесь
1: сегодня?
0: тут. Завтра за миной посмотрите, мне ж на
1: Добрый.
0: работу. Остались бы, я вам постелила бы и
1: Сейчас.
0: все.
1: Пизду мне опять. Я останусь здесь.
0: Хорошо. Спать.
1: Тебе идет.

0: Знаешь, я так устала от маминых пьянок. Она вечно говорит, все, я больше не буду, и все заново. Все то же самое.
1: Я бы уже не вытерпела.
0: Она мне всю жизнь поломала. Вот все детство. У меня детства вообще не было. Я вот не хочу, чтобы она мини сейчас просто конкретно испортила психику. Если б не было ребенка, меня б уже возле нее то подавно не было бы.
1: Но у меня тоже почти детства не было. Мамка уж бухала, шлялась везде. Уходила в другую деревню почти 2 километра, ходила пешком бухать. Не приходила вообще. Хорошо, что моя крестная там жила рядышком. Через 4 дома. Мы бегали туда. Нас кормила. Одевала иногда. Даже иногда не хочется вообще детство вспоминать.
0: Алло, мам, ты дома? Хорошо, да. Давай.

0: кофе будет?
1: Да.
0: Там салатик есть.
1: Какой?
0: А?
1: Какой?
0: Там кукуруза, сметана, рыба.
1: Не-не.
0: Рыба печеная и порезанная туда.
1: Не-не.
0: Все, не хватит? Ну, тогда больше нет,
1: Не, я не хочу
0: не
1: есть.
0: хватит.
1: Нет настроения есть. Ну, я здесь ничего.
0: Ничего, появится.
2: Вы бестолковые, вы же не умеете читать, да? Одна я.
3: Изи, просто помолчи и все. Хорошо?
2: Попробуй.
3: Ну ты все, просто помолчи.
2: Попробуй.
3: Не попробую, а просто закрой рот. Ты же моя бусечка, ты же моя хорошая, да? Принцесса.
2: Нормальные книжки, блин.
3: Ну, сейчас не надо так делать, потому что будет Катя.
4: Катя,
3: Катя будет злиться.
2: Катя, Катя.
3: Зачем?

0: Паспорт у вас с собой?
1: Да.
0: Паспортные данные вот здесь заполните.
1: Где тут?
0: Да. А здесь напишите.

Скажите, что произошло? На время проверки вашего заявления мы обязаны изъять ребенка из семьи и поместить в детский социальный приют. Не волнуйтесь так. Просто пишите все, что вы знаете, и все, что вы видели.